Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя. Неспроста, не в ту, как

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, три.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два, три.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

победы встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать.

0: минуты, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Утреннее шоу.
1: 7 утра в Чехове.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе, 7.06, времечко, и сегодня у нас понедельник, нам всем сегодня тяжело, но лет наступило, лето 2026 года, июнь у нас на календаре, и всякие мне тут пишут... О, приметы. Давайте в погоду сразу. Погода Чехов. Так, сейчас говорят, ну-ка, уйди. Плюс 9 градусов. Обещают, да, плюс 18. Дождей не обещают. Это уже хорошо. Или я на завтра смотрю. Ну, короче, какая-то там погода. Так, и вот народные приметы где-то рядом связаны с ней. Пошел дождь, он будет еще долго. Народная примета. Пожалуйста, много комаров, конец лета, будет дождливым и теплым. А комаров действительно много, значит, дождливым и теплым будет. Так, после этого дня часто начинается жара. Вот народная примета такая, проверим. Всем доброе утро, друзья, товарищи. Я здесь, пока все включалось, решил почитать буквы, из которых состоят слова. И получилось, знаете, нашел исследование, которое пытается доказать, что доставка, причем здесь я думал просто доставка, а именно полезной еды. Полезную надо еду заказывать без всяких майонезов. Просто вам нарубили продукты, вот как они есть, привезли вам, и ты должен это кушать. Доставка полезной еды помогла снизить симптомы депрессии у людей. Понимаете? У людей, у которых есть деньги на то, чтобы покупать чисто полезную еду и заказывать в этот момент доставку, была еще и депрессия. Вот. И ученые не наши, из Мичиганского университета или откуда они там, провели эксперимент. Они взяли две группы людей, разделили их, и одним говорят, вы заказываете полезную еду, а вы, говорят, да другим ее это, готовьте сами. И вот вторые, которые готовили сами, ну, что-то у них с депрессией стало чуть-чуть хуже, чем у первых. Странно, да? Это, знаете как, вот вам две машины одинаковые, но ты свою ремонтируешь в автосервисе, а ты сам. Ну, и у кого депрессия будет больше? Вот это, конечно, исследование. Все честно, все по правилам.

0: пятый трек.
1: Так, у нас рубрика «Пятый трек» на очереди. Это ровно та рубрика, где ведущий утреннего шоу, как писали, идиот, комментирует музыку. Вот так писали. Это вот она самая, если вы этого ждали, то вот оно впереди. Так, комет нижнее подчеркивание FM от Телега и 916-244-0044. Это Макс. Можно свои мнения, вот подобное тому комментарию, который я процитировал, писать сюда. Все читается, кроме матерного и незаконного, что называется. Так, я на этот раз в рубрике «Пятый трек» взял композицию, которая могла бы находиться в другой рубрике. Ну, например, кавер-версия. Почему? Потому что это реально кавер-версия. И давайте, все мы знаем такую композицию, как...

еще мы знаем исполнение этой же песни на стадионе. И вот, по-моему, это лучшее вообще видео за много-много лет, связанное с футболом. И выглядело, а в данном случае звучало это вот так.

0: это великолепное видео, где стадион подпевал целиком. Да как подпевал? Пел эту песню. Так, и вот это все мы знаем, но человек по имени Женя Трофимов и группа «Комната культуры» осмелели настолько, что решили сделать кавер на эту композицию. Я бы, наверное, не стал этим заниматься, была бы у меня группа и был бы я Женя Трофимов, но человек спел песню то про поезда, то про самолеты и думает, что теперь ему доступно все. Давайте послушаем, я не слушал, возможно, и доступно, но изначально сама композиция, как вы слышите, запала в душу людей на очень-очень глубоко. И переплюнуть ее в оригинале довольно сложно. А кавер, чтобы его хоть немного понимали и заметили, должен именно это и сделать. Давайте Женя Трофимов, «Комната культуры» и кавер, как я понимаю, именно на эту композицию. Погнали.
1: Пятый трек.
0: Надеюсь, он там не добавлял от себя никаких неприличных слов. А то сейчас мы его услышим.

отстойный кавер. Давайте слушать оригинал. Радио. Нет, я хотел бы послушать оригинал, если можно. Сейчас, 5 секунд, закидаем его в этот самый плеер и послушаем. Потому что кавер ни о чем, конечно. Смысла было его делать... Смысла было его делать не было. Вот так я вам скажу, погнали. О, вот это кайфы. Давайте поплачем с утра.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Да, здесь что-то непереводимое. Ну и ладно. Так, продолжим. 7.26 времечко. 01. Что там? 06.26. Утреннее супермен крутейшее. И если вы задаетесь вопросом, что ты там ставишь, такое нам это не нравится, поставь что-нибудь хорошее в эфир, то сейчас как раз есть ваше время, ваш шанс этим эфиром поуправлять. Рубрика «Цифры» у нас на кону. Что происходит? Три цифры. 1, 2, 3. Логично. И три трека за ними скрыты. И ваша задача пробить это пространство своим сознанием, дабы выяснить, какую композицию мы послушаем дальше. Просто напишите 1, 2 или 3. Комет нижнее подчеркивание FM от телега или 916-244-00-44. Это Макс. Как вы считаете, как вы чувствуете, какая композиция должна прозвучать дальше? Просто ту цифру и напишите мне, и она тут же зазвучит. Пусть будет один, пишут. И мы могли бы с вами послушать вот это. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. О, пишет, я хотел два. Два — это вот как раз вот эта композиция. 18, я поднимаю руки, но вдруг может статься. Если была бы цифра 3, то мы бы слушали вот это. А за цифрой 1 скрывается вот этот трек. Killers? The. Как в школе учили. The. Сейчас, подождите. The. The. Нет, там что-то надо язык куда-то. The.

Я тут заехал на днях на заправку. Передо мной стоял там белый джип. Оттуда вышел мужик. Он был какой-то злой, не в настроении. Я не слышал, что он говорил, но он очень долго что-то тер с заправщиком на таких, судя по всему, на повышенных тонах. Заправщик, мне кажется, с первого раза его понял, что он хочет. Но тот что-то продолжал ему рассказывать. После этого пошел вроде как оплачивать, но я жду. Его нет и нет. Думаю, ну ладно, я тогда перееду на освободившуюся заправку, переехал, иду внутрь туда. А он там катает жалобу в жалобную книгу заправки. Когда вы в последний раз писали кому-нибудь в жалобную книгу хоть что-то? Работает ли это? Вопрос. И вот для таких людей, которые, ну, чтобы вы, знаете, не задерживали остальных на заправках, вам очень хочется что-то написать. Он, может быть, и правду там написал, может, ему действительно что-то... Может, пирожком отравился когда-то на заправке. И вот решил, что надо сейчас высказать им все. Высказать и в жалобную книгу накатать. И чтобы вы не мешали потоку, что называется, вот ты отравился когда-то тут, подъехал, заправился, отъехал, и, пожалуйста, тебе. А тебе подумало государство. Роспотребнадзор и Минцифры начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на госуслугах. С ее помощью покупатели смогут в онлайн-режиме решать вопросы с продавцами и всякими там маркетплейсами без обращения в суд. А ответ на обращение будет поступать в личный кабинет пользователя. На первом этапе жалобы можно будет подать по поводу покупок со всяких там Amazon и Wildberries. А, ну то есть не с заправок, да, получается? Ну тогда придется ему еще походить по заправкам. А поводом может стать отказ продавца вернуть товар надлежащего качества в течение 7 дней после покупки. Ага. Отказ вернуть деньги после возврата товара или нарушение сроков возврата средств за отмененный заказ. А почему надо это вернуть товар надлежащего качества? В статье какая-то ошибка, судя по всему. Такая история, но потом, я так понимаю, хотят, если вот это получится, распространить вообще на все. Вот, вообще на все. Поэтому мужчине заправки придется чуть-чуть потерпеть, годик-другой, а пока брать ручку и писать все это в книге. Ну, не знаю, надо было подглядеть, что там, на что он там жаловал, но нас всех он явно задерживал, потому что пока он там написал, пока он там думал, что он хочет предъявить, и потом только начал что-то оплачивать. Соответственно, это задерживало поток очень сильно. Но такая вот история, друзья, товарищи. Поэтому все скоро появится в госуслугах. Если вы с утра проснулись и спрашиваете, а где мой второй носок? Он на госуслугах.

0: на радио «Комета».
1: Так, друзья, товарищи, утренние супер-мега-крутейшие здесь, в понедельник. Понимаю, что вам тяжело, но вроде солнышко за окнами пока что, поэтому должно быть более-менее. Но сейчас мы все это исправим, если только-только и улыбка, без сомнения, там что-то коснулось ваших глаз, сейчас вам будет больно, потому что у нас болгарская черти что вступает в свои права рубрика, и где мы за каким-то непонятно учим болгарский язык. И тема такая: сосед мой Петр и слушает всякие композиции, заходит ко мне и говорит: это что за песня такая? И начинает ее мне рассказывать словами своими, понимаете, болгарскими. А я не очень понимаю, что он говорит, поэтому обращаюсь всегда за помощью к вам. И мы вместе пытаемся разузнать, какую же композицию он послушал, а ему хочется ее впоследствии найти, чтобы закинуть себе в плейлист и слушать ее там. И сегодня Петр нам расскажет об этом.
2: Залеза ты кату хлебарка, бяга от мен. Да тичам след него е твърде малко за мен, животът ти е твърде много за мен. И да трепнеш смиглите си, и да хванеш дуаните си. Зад квадратните прозорци да умреш за куклите си.
1: Так, квадратнейшие узорцы, квадратиш практиш гуд. С каких, интересно, понимаешь, мы решили, что мы будем понимать болгарский, я не знаю. Но, что поделать, изначально это было сербское черти чё, если кто не знает, оно сменилось на болгарский. Стало ли нам от этого легче или тяжелее, это непонятно. Из подсказок давайте здесь и куплет, и припев вместе совмещены. Но какой песни? Как вы думаете? Комет нижнее подчеркивание FM от телега и 916-244-00-44 это Макс. Что за композиция такая? Что-то там квадратиш какой-то. В какой песне в последний раз вы слышали что-то про квадратиш? Но вы на это не обращайте внимания. Я не помню, чтобы там был квадратиш никакой. И тема такая. У меня есть вторая подсказка, которая точно выдаст, что это за композиция такая. Если вы мне переведете денег, то я вам ее выдам. Если нет, то сами думайте. И вы, нет, тут на кону такое: либо вы с позором проиграете, либо, ну, 500 рублей переводите. Да, пишет, тут не все песни на русском.

0: русском понимаешь, а болгарский это точно. Это точно. Ну, так, ладно, давайте я попробую вам включить последние строки всего послания. И, может быть, тут со мной еще торгуются. Слушайте, 500 немало. Хорошо, с тебя, Сергей, ты еще 500. Я последние строки вам включу, а вы внимательно послушайте. Давайте, хорошо, вот внимательно просто послушайте. И, может, что услышите?
1: «Зад квадратните прозорци...»
0: Это пропускаем.
1: «Да умрешь, закуклитеси».
0: Вот, вот это вот, давайте на этом остановимся.
1: «Да умрешь, закуклитеси».
0: Ага. Давайте разбираться, что за «умрешь», оно понятно, что за слово, правильно? А вот второе «куклитеси», ну, получается «умрешь, закуклитеси». В какой композиции вы слышали что-то, что-то типа подобного «умрешь, закуклитеси»? А? Это вот прям прямая отсылка на эту песню. Скорее всего, больше нигде вы не слышали, ни в одной и другой композиции вы не слышали выражение «умрешь, закуклитеси». Неужели нет шансов в понедельник победить в этой рубрике?

врешь за любовь. Нет, ну куклитоси, ну куклитоси, это же прям, ну прям куклы слово. Нет. Если бы за меня, но ну, он бы сказал бы за меня какой-нибудь, как у них там на болгарском меня. Любовь, наверное, тоже как-то, но куклитоси, но это прям куклое слово. Ну, получается, умрешь за куклы. Слышали ли вы где-нибудь, кроме как вот этой песни, это? Так. Что получается, проиграли. Так, понедельник, 01.06.26, это позорное, конечно, явление для слушателей утреннего супер-мега-крутейшего. С позором вы сливаете рубрику «Болгарское черти чё». Ну, что поделать, такие вы у меня. 1500 с каждого.

Пошли тут оправдания в чате. Танцы минус, со школы не слушал. Да, школа вчера только закончилась. 1 июня на календаре. Получается, вчера слушал.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Так, на кону у нас рубрика «Да, нет». И в данном случае я дам вам подсказку одну. Если мы пропустим композицию, которую нам придется слушать всем вместе в первый раз, то мы услышим суперкрутую композицию, которую мы все слышали не один раз, и она точно крутая. Вот. Комета, нижнее подчеркивание, FM от Телега, и 916-244-0044 это Макс. Что надо сделать? Надо, опять-таки, пронзить пространство своим шестым чувством и написать, да или нет. Но, опять-таки, если пропускаем, то слушаем крутейшую композицию. Но если не пропускаем, то слушаем что-то, чего не слушали мы, наверное, никто. Так что, да или нет, как вы думаете? Но понедельник вы и так уже испортили тем, что проиграли в болгарском черте... Чё? И пишут, да. А, крутейшее не будем слушать. Ну, давайте слушать то, что есть. Сейчас, подождите, Роскомнадзор надо сначала извиниться перед ним. Ну, мало что там звучит в этой композиции, я не слушал ее тоже. Хотя, знаете, название «Ночь», а исполнитель «Тень розы». Ну, на всякий случай. Может, вы и знаете, кто это, но я не знаю, кто это, поэтому...
5: Если далее прозвучат гадости, то нет в том нашей вины. Прости нас, Роскомнадзор.
6: Прости нас, Роскомнадзор.
5: Мы не специально.
4: Не, мы не хотели. Мы не специально. А уж тем более я не хотел это включать, я хотел следующее послушать.
7: Билли, взрывай!
4: Давайте.

0: А могли бы слушать Motorhead. God was never on your side. Представляете, где вообще в мире и когда вам, представляете, два концерта, две сцены, да, стоят на одной, Motorhead играет вот эту композицию God was never on your side, а вы такие: нет, нет, мы пойдем вот туда слушать вот это. Что это?
1: Мы были счастливы, что ты наделал.
0: Что ты надел? В данном случае, Сергей, что ты надел? Зачем ты запустил это в эфир? Правильно, что ты наделал? Удаляем из плейлиста God was never on your side. Мы не будем ее слушать сегодня.

Какой, какие резкие переходы, даже никакой паузы подышать, подумать о том, что ты спела, нет вообще. Мы в красных, их держу. Слезы в глазах моих красных. Под поводком я слабым, думала, что обрету счастье, оказалось несчастье наградой. Как мне нравится, что слова не, никак не могут впихнуться в перебор, который кривыми руками играет гитарист.

0: Если вы думаете, что это конец, это не конец этой песни. Еще 53 секунды. Вообще пауз нет, но так не пишутся песни. Вообще пауза. А где соляга крутая? У них нет соло-гитариста, что ли? Почему так резкие переходы от припева к куплету? Мы не можем осознать. Дай нам паузы, поплакать, что ли. Я не знаю, что-то. Переживать с тобой. Зачем ты поешь все? Слов слишком много написала. Сотри, вот этот куплет не нужен. Сотри его.
1: Но все так же я уязвима.
0: Угу. Все, поплачем сейчас. Пауза есть, хорошо. О чем заставляет задуматься вас эта песня?

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Плюс 12 уже градусов, облачно, с прояснениями. В Чехове осадков сегодня не ожидается.

0: Так, что ж, у нас буквально 16 секунд до перехода в следующий час, и там в следующем часе испытаем на себе новую рубрику, которая благодаря комментарию «Уберите с утреннего шоу идиота», который говорит там и комментирует все песни, я придумал, давайте.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра в Чехове, доброе.

0: на радио «Комета».
1: Час второй супермег крутейшего утреннего. 8.04, времечко 01.06.26. Всем здрасте, утро доброе, Николай Николаевич. Здесь с вами и «Комет», нижнее подчеркивание, ФМЭ. Это телега, или, как говорят на других радиостанциях, этот мессенджер с самолетиком, вот это он. И мессенджер с закорючками, с кружочками и что-то такое вообще непонятное. Короче, буква «А», я так понимаю, или что это, не знаю. «Макс» — это 916-244-00-44, туда тоже можно писать свои мнения. И давайте попробуем экспериментальную рубрику. Назвал я ее очень просто.
2: «У кого длиннее?»
3: «У кого длиннее?»
2: «Хрон».
1: Вот так она называется. Тема такая. Я, те, кто пропустил эфиры какие-то, прислал мне, ну даже, не, вру, мне, не мне, а где-то под постом о самокатчиках вдруг появился я, где самокатчики, не надо, это оскорбительно, не ставьте меня в один ряд с самокатчиками, я никогда вообще на самокате не стоял в жизни. И где-то под постом коллеги переслали, там вспомнили меня почему-то, да, ну, видимо, такое отношение ко мне тоже, и они, понимаешь, и я такой же, думают обо мне слушатели. И говорят, уберите из утреннего шоу человека этого, который, там идиота написано, не человека, а идиота, который комментирует все треки. Так я подумал, хорошо, идиот, это ладно, ничего страшного, сколько уже таких писали мне сообщений, но благодаря этому сообщению я придумал рубрику. Я подумал, что почему, если я могу говорить на одной песне, почему я не могу говорить на двух, например? Почему я не могу говорить поверх трех песен? А раз я могу говорить поверх трех песен, мы с вами можем поиграть в игру «Угадать, у кого длиннее хрон». И сейчас моя задача запустить одновременно или одновременно три разные композиции. Ну и мы с вами будем выяснять, насколько вы помните хиты классические, понимаете? Насколько вы чувствовали их, когда слушали, и такие, о, это 3.01 длится, точно помню. Ну, давайте выяснять. Сейчас попробуем экспериментально запустить, оп, все треки одновременно. Или одновременно. Задача нелегкая, но вполне себе решаемая. Нужна некая подготовка к этому. Так, вот это сюда, и раз, два, три, погнали!

0: нас сейчас на разборе играет ария «Дух войны». Далее у нас на разборе играет кино «Закрой за мной дверь».
1: Что у них есть в дом?
0: Далее у нас играет «Король и шут», «Камни по голове». Как вы думаете, какая композиция закончится раньше? Пишите, кометы нижнее подчеркивание FM, это телега, или 916-244-0044, это Макс. Какая композиция закончится раньше? Это Антон Евгеньевич, доброе утро. Либо это. Либо это. Кино, ария, «Король и шут». Какая композиция, по-вашему, закончится раньше? Мы впоследствии будем играть и какая закончится позже, но пока...
1: Посмотри на часы, посмотри на портрет.
0: Пишут два. А какая из них два? Спрашивают, кто такой Антон Евгеньевич. Это в Максе слушатель написал. Я поэтому так и... Тут просто подписан слушатель. Так, «Киш» раньше пишут, «Король и шут» пишут. Ну, давайте выяснять. Так, это «Камнем по голове», «Король и шут». Это «Закрой за мной дверь», кино. Это «Дух войны», ария.

Вообще, пока вы слушаете вот этот действительно хор, можно сказать, какофонию звуков, на самом деле, вот вы ругаете утреннее супермег крутейшее, а здесь эксклюзивные рубрики. Вот этой, кстати, ни на какой радиостанции вы больше не услышите, ну, потому что где вам еще поставить три песни сразу? Вот так. Нигде, только я такое делаю. Рубрика «Пятый трек», например, тоже эксклюзивная, ее нигде нет. Да, нет, рубрика эксклюзивная. «Наташа позвонит» — эксклюзивная рубрика. «Болгарская черти чё» — эксклюзивная рубрика. «Питерская викторина» — эксклюзивная рубрика. Рубрика «Без названия», правда, не эксклюзивная. Ее я украл. Короче, «Камнем по голове» закончилось, у нас осталось кино. У нас осталась, естественно, ария. Вообще, соревноваться с арией в рубрике «У кого короче» — это вот так заканчивается кино. И вот так продолжает еще полторы минуты играть ария. Но я скажу вам... В этой рубрике вы молодцы. Ну, давайте мы думать не об этом, молодцы вы или нет, а думать о том, стоит ли это оставлять в эфире, или забудем эту рубрику навсегда. Она неинтересная, она вызывает раздражение, как вы думаете? Тут даже правильно расписали. Киш раньше, потом кино, а самая длинная ария. Да, так и есть, так и есть. У этих вот соляга еще. Остальные уже, представляете, аппаратуру собрали, со сцены ушли, а эти еще вот солягу играют. Там уже и зрители из зала уходят, потому что

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 98 17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Ну что, оставляем эту супер крутую рубрику в эфире или убираем? У кого, короче, хрон? Будем мы наслаждаться какофонией из трех треков подряд. Нет, трех треков сразу, не подряд, не подряд. Я сегодня проспал на самом деле и только за 10 минут до эфира проснулся. Соответственно, не успел покормить ни котов, ни собаку. Вот этим занимаюсь в перерывах, пока вы слушаете крутейшие треки здесь, в утреннем супер-мега-крутейшем.

Так, сегодня у нас первое что-то там июня и день защиты собак откуда? Как откуда? Я на даче живу. Дачный сезон утреннего супермега крутейшего. Здесь живет кошка и кот у меня и собака-робопес Антон. Робопес Антон был когда-то сбит

0: радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: Is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest

0: там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Радио Комета. Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Латвии и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов, уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособорнадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип – не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. Выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно. И в завершении выпуска. Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail. Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеру наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд. Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около 7 лет. В 2023 году ученые установили, что это самец. Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите

0: выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и

0: премиксов, большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма Чехов, товарная 17А, а также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок Строймастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радио
2: Комета.
3: 92.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин. Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании «Чехово» в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди, 17-19 тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.

0: радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: В эфире программа «Рабочий полдень», 12.25 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Понедельник, 1 июня, первый день лета, и мои всем поздравления, что лето наконец-то наступило. В общем, ждем отличной погоды и яркого солнца. Между тем, мы продолжаем нашу программу. Композиция «Jelly Baby» будет в исполнении певицы Хейвуд. Но что я хочу сказать. Сид Хейвуд прислала в свое время приветствие на радио «Кометы», программу «Музыкальный глобус», но самое интересное, что русской транскрипции ее учили не мы, потому что вчера я говорил о том, что 31 мая Южноафриканская республика получила независимость, и певица оттуда Мириам Стокли, с которой мы вот этот музыкальный глобус придумали, да, вместе, как раз вот первая получила вот эту русскую транскрипцию, так сказать, приветствие радио «Комета». Она мне говорит: «Игорь, попроси кого-нибудь из своих сотрудников проговорить вот это приветствие очень-очень медленно». И я же профессионал, я же должна все хорошо сделать. Она хорошо все сделала, на самом деле, да? Но получилось так, что я не знаю, как так получилось, что я отправил Сид Хейвуд вот именно не русскую транскрипцию, а именно Мириам Стокли, которая проговорила вот это приветствие. И Сид буквально, как, так сказать, иностранка, то же самое проговорила, только по-своему. И, в общем, получилось очень здорово. Поэтому Мириам русский язык, я думаю, дастся хорошо. Потому что у нее вот такой вот легкий, чистый акцент. Поэтому я представляю вам Сид Хейвуд с приветствием радио «Комета». Популярная диско-дива из 80-х из Великобритании. Далее, соответственно, много разных песен от радио «Комета». И, естественно, если у кого-то есть пожелание прислать сюда к нам песню или заявку на вашу любимую песню, 8-916-244-00-44, Макс, и, естественно, СМС. Звоните, пишите.
0: Рабочий день.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первый радио «Комета».
0: Рабочий день.

0: рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к вашим заявкам. Но уже заявки идут с вечера, потому что иногда, вот, я не знаю, люди специально присылают заявки, чтобы мы ничего не пропустили. Но стараемся, спасибо, в общем, что предупреждаете. Алексей снова пишет из Москвы. Пишет, что слышали вчера песню про день рождения его племянницы, которую мы поставили в воскресенье, да? Вот, но на самом деле, если вы поздравили кого-нибудь на следующий день, ничего страшного, как бы, да, в течение какого-то времени можно поздравлять человека с каким-нибудь праздником. Человеку будет приятно. Тем не менее, Алексей просит поставить песню про Владикавказ. Вот интересно, какие у него там воспоминания. Может быть, он оттуда родом. Вот, но я как бы там сам родом практически с этого края и скажу, что Владикавказ прекрасный город. Вот, который находится на Кавказе. И, в общем, что могу сказать? Кавказ вообще прекрасный регион, да. Вот Донбай наш ничем не хуже какого-нибудь швейцарского Сент-Морица. Надо только немножечко его доразвить. Вот, в свое время в советское туда приезжали туристы кататься на лыжах, проходили соревнования. Поэтому Донбай прекрасный край. В общем, Карачаево-Черкесия вообще моя родина, так сказать, она прекрасна. Я всегда помню о ней, несмотря на то, что я жил только там в детстве. Вот так вот. Итак, песня про Владикавказ с Александром Коренюгиным. Дальше, по-моему, российская артистка Кинли, которая поет по-английски. Но у нее это прекрасно получается, такая стильная музыка. Вот. Далее, если у кого-то есть пожелание прислать свою заявку на любимую песню, присылайте, пожалуйста, по телефону 8-916-244-00-44. Вам сегодня доступен Макс и обычный СМС. Но можно позвонить, взять телефон, этого будет еще лучше. Заявка гораздо быстрее улетит, если вы позвоните в прямой эфир. Поэтому вот как-то вот так вот. Итак, Александр Коренюгин, Кинли. Дальше, естественно, немного рекламы, музыка. И мы плавно движемся к окончанию первого часа. До 14.00 я сегодня с вами.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем плавно отбивает первый час. Ну, что хочу сказать. Сегодня понедельник, да, но понедельник вообще на самом деле не такой уж неплохой день. Вот у нас была программа «Музыкальный глобус. Магия числа 7», да, и я вот сейчас обращаюсь к ней и скажу, что понедельник вообще не предназначен для таких активных действий, хоть это начало недели. Постарайтесь быть в этот день более сосредоточены, внимание, в одежде минимум таких темных тонов. Даже не рекомендуется давать сегодня в долг. Вот, и пусть говорят, что понедельник день тяжелый, хороших примет для начала недели придумано немало. Ну, например, новые знакомства в начале недели обещают принести много приятных впечатлений и расширить ваш кругозор. В общем, пригласите гостей в понедельник, и тогда с ними ваш дом посетят удача и процветание. В общем, интуиция. Итак, композиция Мэнни Команды в исполнении группы Bengals завершает этот час. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. А после выпуска новостей мы с вами встретимся вновь.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин. Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании Чехова в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира, руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди, 17-19 тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Сегодня 1 июня. День защиты детей. С праздником детей и родителей.
3: Ну, что хочу сказать. Рабочий полдень плавно перешел второй час, и сегодня нельзя не упомянуть этот день. 1 июня – день защиты детей. Если природа нам подарила лето, то, пожалуй, календарь нам подарил еще сегодня летний первый день – день защиты, международный день защиты детей. Праздник мира и добра и улыбок, когда все внимание детям. Все внимание детям, и хочу сказать, что много разных мероприятий. Вот я прям тут же вот рекламу тут вижу. Ну, это не реклама, это как бы представление того, что много разных мероприятий проводится и в Чехове, и в Москве. Но вот в Москве будет в Международном доме музыки. Это один из известных залов, где я тоже был. В Сатанском зале будет в 5 часов концерт, поэтому он называется «Сияющий мир звезд». И все для детей, как говорится. Тайси Павали будет, Ордеон Газманов, Диана Гурцкая придет, Александр Воробьев, Виталия Цабалюк-Романовская, Дмитрий Нестеров, в общем, Светлана Зейналова и много-много еще людей разных придут. Вот билет пишет 1500. Ну вот, что делать? 1500 билеты. И что я хочу сказать? Я поздравляю, конечно же, сегодня родителей и детей с таким светлым праздником. Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья. Вот, заботы и уюта всем в семье. Поэтому вот здесь у меня Игорь Николаев с приветствием к 1 июня. И далее композиция «Все благословенные дети» под названием, вот песня называется, «У Белинды Карлайл». Все, а пока, соответственно, приветствую музыка, далее реклама. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку на свою любимую песню, у вас есть примерно 40 минут, присылайте их по телефону 8-916-244-00-44. Макс и обычные смс сегодня для вас доступны. Можно позвонить. Эта заявка будет исполнена в первую обязательно очередь. Все, Игорь Николаев и Белинда Карлайл прямо сейчас. Далее реклама.
0: Рабочий полдень на Комете.
4: Привет всем слушателям. Меня зовут Игорь Николаев. День защиты детей. У меня две дочки, две девочки. Я их очень люблю и, конечно, желаю им счастья. Желаю счастья каждому ребенку на Земле.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Я перехожу к вашим заявкам. Первая заявка от Зульфии. Говорит, привет, с первым днем лета и с днем защиты детей. Поставь, пожалуйста, песню Ольга Сергеева «В зеленом саду». Пташечка пропела. И Халыга Салаева. Это инструменталка, я так понял. Иванова, матка всю ночку не спала. И Ольга Сергеева здесь вот участвует. Вот, поэтому ставлю. Вторая заявка. Игорь, добрый день. Поставь, пожалуйста, для Мэри Киллер Коста Лакоста «Алые водопады». Будет, все будет. Мне кажется, я даже тебя, Сергей, сегодня видел. Ты вроде как проезжал. Мне так показалось, вроде бы как. Но я что-то тебя не узнал. Спасибо, ребят, за заявки. Поэтому ставим сейчас прямо, соответственно, Ольгу Сергееву. И далее, соответственно, будет у нас кто? Будет у нас Халык Салаев. И конечно же, Костя Лакоста. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира.
0: Рабочий полдень на комете.

0: меня замуж. Молодец, красивый.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.

Меж тем, группа «Энигма» с композицией «Глаза правды». И хочу сказать, что Мишель Крито гениальный человек. И в композиции использовалась голос певицы Намжилын Нарбанзат из Монголии. Ну, с Монголией меня тоже кое-что связывают, поэтому мы здесь с Мишелем Крито пересекаются.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Меж тем, рабочий полдень продолжается, и я хочу уже осветить какое-то хорошее событие. Ну вот вчера было воскресенье, 31 мая, вчера решил посмотреть новости за границей и увидел буквально на австралийском 9 канале фотографию и узнал там девушку по имени Дуа Липа, которая спускалась вместе со своим ухажером Коломом Тернером. В общем, свадьбу они вчера сыграли. Свадьбу сыграли, и пара провела бракосочетание в Лондоне. И об этом написали вроде как в интернете, да, но я что-то буквально уже за полночь об этом узнал. Поэтому официально поженились. В общем, слава богу, что люди находят друг друга, и стали они мужем и женой, и все у них хорошо. Ну, поэтому что, свадебный марш и песня в исполнении Дуа Липы.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Ну, в общем, счастья и любви молодоженам. Ну и Дуа Липа, конечно же, с классной песней прямо сейчас в рабочем полдне.
1: Привет, меня зовут Дуа Липа. Меня зовут Дуа Липа.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиок, радио Комета. 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я, певица Джордж, говорим вам чао. И встретимся с вами в среду. Я с вами буду полный день. Поэтому всех с наступившим летом и хорошего дня. С вами был Игорь.

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала газете «РУ» кандидат физико-математических наук Татьяна Вахвалова. Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутренним электронным узлам. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экранов, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах, отметила эксперт. И в завершении выпуска специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание российской орбитальной станции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: совета. Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.

0: Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании Чехова в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность, без осадков и до 20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета».
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

встречаемся, улыбаемся, словно светимся. Мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке,

0: Комета. Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Кто там?
4: Твоя весна пришла.
5: Весна и музыка.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более 3 баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком. Августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470 рублей, поскольку один ИПК составляет 156 рублей. Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Галиндяев. По его словам, новая схема появилась только в текущем году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых.

0: в региональных экзаменационных комиссиях. Галиндяев отметил, что распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперт предупредил, что предложения о платном изменении результатов экзаменов являются мошенническими и направлены на обман выпускников и их родителей. И в завершении выпуска: в Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями. Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей. Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные. Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные заранее знали о присутствии людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: весна на твоем любимом радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: мета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин. Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании Чехова в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и

0: Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и до 20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
5: Нет, это неправда.
4: Подождите, а как же яблоки?
5: Это тоже не соответствует действительности.
4: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
5: Никакого авокадо.
4: Ну что же тогда полезно?
5: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
6: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
5: Ну я пошел?
4: Да, идите.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Оттуда до Чэнь-Хуэ и Хэнь-Чэ-Хуэ.
1: Удом какой-то.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах «Озон» и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов, уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. И в завершении выпуска. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наша жизнь.

0: невозможно без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Всем привет! Понедельник, 1 июня. Первый день лета. Всех поздравляю и торжественно объявляю «Вечерний Чехов» по этому поводу открытым. Жду ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления на номер 8-916-244-00-44. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова. Ближайшие два часа мы проведем с вами вместе. Ну, и начну я, как всегда, по традиции. Сейчас я тему придумаю, выложу ее к нам в группу ВКонтакте радиостанции «Комета». И, собственно говоря, там можете присоединяться также со своими заявками и к обсуждению темы. Пока что я ее еще не придумала. Вот такая я сегодня. Думаю и все никак не додумаю. Но зато придумала вам прогноз погоды с помощью Яндекса, правда. Но поделюсь сейчас незамедлительно. На улице у нас сегодня плюс 18. Наконец-то солнце, наконец-то там тепло. Там всякие мошки летают. Я лично насекомых не очень, не знаю, как вы. Пишите тоже, мне интересно. И на улице у нас, значит, плюс 18. Облачно с прояснениями. Осадков нам сегодня не обещают. Ощущается как плюс 15. Слабый ветер в регионе до метров в секунду северный. За счет этого, наверное, там прохладненько. Высокая активность пыльцы, цветет береза вовсю, и злаки начинают цвести. Влажность у нас умеренная, давление атмосферное в норме и магнитное поле спокойное. Вчера было полнолуние, ну и сегодня убывающая луна, поэтому всех с этим поздравляю. Неплохой набор для понедельника, в общем-то, всем, кто пережил первый рабочий день на неделе, тех поздравляю, тех, кто сегодня справился с трудом, давайте потихонечку раскачиваться. Впереди у нас 5 рабочих дней, поэтому надо набираться бодрости и настроения и состояния. Ну а тему, не знаю, подумаю сейчас, скажу вам попозже, а пока что скажу по традиции. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Радиостанция Комета», будьте в курсе музыкальных событий в городе. Ну и чтобы быть в курсе всех событий в городе и особенно актуальных новостей, подписывайтесь на наш канал в мессенджере max.lopasnia.ru. Будете в курсе вообще всех событий. Ну и пишите мне 8-916-244-00-44. Ну а я пока отправляюсь придумывать тему на ближайшие два часа, которая вас заинтересует, чтобы мы с вами весьма живо и активно пообщались. И оставляю вас с прекрасной, на мой взгляд, музыкой. Подвигаемся чуть-чуть. Dire Straits у нас прямо сейчас. The Bug будет на радио «Комета» 92.6 FM. Затем потанцуем под композицию Lou Bega, Mamba No. 5. Ну и если успеем, то послушаем «Мой папа-пианист» композицию «Мой мальчик». Давайте зажигаться таким классным летним настроением. Сегодня лето, все, купальный сезон можно открывать. Можно уже смело ехать на дачу, жарить шашлык и отдыхать. Пора отпусков к нам подступает неумолимо и нещадно. Так что будем с вами еще и все лето. Надеюсь, вы этому рады. Ну что ж, погнали. Dire Straits, The Bug прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы.

0: службы 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов, а это значит, что мы продолжаем. Точнее, я продолжаю ожидать ваши заявки. Привет и музыкальные поздравления. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшие час 40 проведем вместе. Отсчет такой обратный пошел. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, которым я ожидаю ваши музыкальные заявки, собственно говоря. Ну и в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже появилась у нас тема ближайших двух часов. Поэтому присоединяйтесь. Буду рада вам там. Давайте вместе общаться. Ну и тему сейчас незамедлительно озвучу для тех, кто, если вдруг не в курсе и не подписан на нас ВКонтакте, то пока что можете зайти, поставить там подписаться и звоночек на уведомление, чтобы быть в курсе новых событий в группе. Ну и, в общем-то, тема дня сегодняшнего – сериал или фильм, который все хвалят, а мне вот вообще не зашел. Ну почему так случается и вообще какие они есть? Вот у меня, допустим, много таких примеров есть. Допустим, всем известный сериал «Бригада», который прям все хвалили, он был прям на волне популярности, а мне, ну, никак. Так, ну не люблю я вот такие фильмы. И вот прошло практически 20 лет с его, ну, может, чуть поменьше. Я уж не сосчитаю, старенькая, я не помню половину. Вот, прошло, в общем, не менее 15 лет минуло с момента выхода данного сериала, и, в общем-то, я его посмотрела, и да, мне вот теперь понравилось с высоты возраста, опыта, так сказать, и что делать-то? В общем, да, вошел в лигу моих любимых сериалов. Ну и, в общем-то, давайте разбираться, почему так получается. Естественно, на помощь мне приходят информационные сайты, ресурсы на свете. Итак, давайте смотреть, почему же у нас расходятся мнения. Ну, во-первых, как всегда, все по классике. У каждого человека свои вкусы, предпочтения и ожидания. И то, что может восхитить одного зрителя, может оставить другого равнодушным или даже вызвать недоумение или раздражение. Как всегда, на втором месте у нас завышенные ожидания. Сериал активно хвалят, у зрителя формируется высокий порог ожиданий. Реальность может вообще не оправдать этих ожиданий, даже если сериал объективно хорош. Вот такая ситуация у меня была, кстати говоря, с аниме знаменитым, мне кажется, много кто сейчас вспомнит, называется «Атака титанов». То есть пока этот сериал постепенненько так рисовали, и он выходил, у меня, в общем-то, до тошноты вот эти все зеленые плащи и все такое прочее, эти титаны какие-то непонятные вообще абсолютно. А тут он закончился, промелькался мне, значит, на одном из онлайн-кинотеатров, и я такая думаю, что-то каким-то настроением, дай-ка зайду, посмотрю. Начала смотреть, честно скажу, первые полсезона я смотрела, в общем-то, состояние, что за дичь здесь творится, и вообще, что здесь происходит, вообще, кто это, а кто это, и почему они все, в принципе, одинаковые на лицо. Но ничего страшного, досмотрев до финального сезона, скажу вам честно, смотрю второй раз, и, в общем-то, посмотрела все приквелы, сиквелы, и все, что выходило к этому сериалу. И вот зашла в армию фанатов «Атаки титанов», с чем я, может, тебя поздравлять, кстати говоря. Вот, кстати говоря, по этому вопросу у меня и третий пункт. Почему расходятся мнения? Неподходящий момент для просмотра. Настроение, эмоции.

0: состояние и жизненные обстоятельства сильно влияют на восприятие. Сериал, который не заходит сегодня, может понравиться через полгода. В общем-то, как у меня и получилось с сериалом «Бригада» и «Атака титанов». Различия в предпочтениях по жанрам и темам тоже весьма такой постоянный пункт, по которым расходятся мнения в сериалах. Кому-то нравятся динамичные сюжеты с экшеном, а кому-то глубокие психологические драмы. Кому-то нужен легкий юмор, а кому-то подавай сарказм. Ну и, в общем-то, если сериал не соответствует вашим предпочтениям изначально, то вряд ли он вам понравится. Не мучайте себя, а лучше давайте заказывать классную музыку по вашим предпочтениям, которая понравится точно именно вам. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. Также можно писать в комментариях в группе ВКонтакте в нашей радиостанции «Комета», в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Ну а я передаю вас на обдумывание и вспоминание сериалов, которые вам не зашли, или фильмов под композицию Рэйчел Перл «Need to be». А дальше будет «The Boss Host» «Dos Bros». Активненько двигаемся ко вторнику, а пока что у нас вечер понедельника, чему, собственно, я несказанно рада.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Вот и я, не успели соскучиться, надеюсь. Зовут меня Ольга Орехова, у нас здесь происходит «Вечерний Чехов». Это программа по вашим музыкальным заявкам, ваши приветы и поздравления. Жду я их на номер мессенджера «Макс» 8-916-244-2044, а также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Присоединяйтесь еще к теме нашего сегодняшнего обсуждения заодно. Итак, тема, напоминаю, если кто-то присоединился к нам только что или забыл вдруг, сериал или фильм, который все хвалят, а мне не зашел, и так почему, разбираемся, ну и потом еще обсудим, что это за сериалы, которые все хвалят, а вот вам они, ну, никак не понравились. И продолжаю я перечень позиций, по которым сериал может, ну, вообще не понравиться, или фильм может абсолютно вызвать какое-то недоумение и какие-то негативные эмоции. Итак, на следующие у нас позиции культурный контекст. Юмористические моменты, отсылки и нюансы сюжета могут быть понятны только зрителям из определенной страны, региона или поколения. Такое бывает часто и страдает чаще всего из-за следующего пункта. Это качество перевода или озвучки. Даже отличный сериал может потерять очарование из-за весьма неудачного дубляжа или перевода шуток. Например, давайте вспомним всем известную

0: как это, кино... Там уже даже не трилогия, там, наверное, просто вот ряд фильмов по киновселенной Марвел. Кстати говоря, тоже весьма спорное такое, как сказать, кинематографическое произведение, вот эта вся эта киновселенная Марвел, потому что первая часть фильмов, вот, где-то вот до «Мстителей. Финала», она вообще весьма такая бодренькая, активненькая, и большинству народа она так нравится. А вот то, что пошло дальше, в какой-то депрессии утонуло, прям вот эти мини-сериальчики, там прям такая тленная безысходность, ну, не очень воодушевляет, если честно, по крайней мере, меня. Делитесь, вам вообще понравилось или нет, и, кстати, вот почему я начала говорить про Марвел, потому что вот там как раз наши российские студии подошли максимально качественно и с подбором актеров для озвучания этих персонажей. И, в общем-то, с переводом шуток. Практически большинство шуток, которые были в этой киновселенной и в этих фильмах и сериалах, они были переведены весьма качественно. И там контекст весьма понятен. Ну, есть, конечно, нюансы, где они пошутили, и сидишь и думаешь, и чё? Что здесь смешно? То ли я тупая, то ли я не знаю. Давайте к следующему лучше пункту переходить. Потом посмеюсь сама над собой. Особенности стиля повествования тоже также могут оттолкнуть от фильма или сериала. Это чаще всего медленный темп, нелинейный сюжет, обилие каких-то философских диалогов или недосказанность могут очень сильно утомлять. Хотя другим зрителям это покажется глубоким и продуманным. Но для этого, мне кажется, нужно обладать прям таким недюжинным мышлением, весьма таким... очень хорошим и качественным. Вот у меня так бывает не всегда. Потому что иногда я смотрю сериал, как бы думаю, вообще вот там было начало, а вот тут сейчас середина, а как они сюда вообще добрались? Вообще к чему, из чего и откуда это все вообще понеслось? И тут начинаешь пересматривать заново, и все равно еще раз не понимаешь. Такая история у меня была с одним турецким сериалом «Новая невеста». Ну вот пытаюсь я посмотреть, но дальше второй серии не дохожу. Ну прям вот как-то вот, ну не идет он у меня. Хотя все хвалят, говорят, очень такой легкий, непринужденный сериальчик. Прям вообще класс. Не понимаю я его. Ну и на последнем месте нас закрывает, так сказать, восьмерку причин, по которым сериал или фильм может вызвать отторжение. Это личные ассоциации. Иногда сериал или фильм вызывает неприятные воспоминания или ассоциации, из-за чего его сложно воспринимать объективно. Ну и также бывает еще такой мини-подпунктик. Это абсолютно несимпатичные актеры, либо плохо подобранный каст для... съемки. В общем-то, такое достаточно тоже частое явление. Например, «Русалочка» новая Диснея. Там прям вообще без вопросов. Ай. Ладно, давайте в музыку. Группа «Рассказы» у нас сейчас будет в эфире с композицией «Друг», а дальше будет «Genesis» «That's All». Слушаем прямо сейчас на радио «Комедия» 102.6 FM и пишите мне в комментарии либо в мессенджер «Макс», что вам зашло или не зашло из сериалов, ну и заодно заявки свои присылайте.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: что первый час у нас подходит к концу, и буквально через 7 минуток ворвемся в новый уже час. Ну что ж, и там продолжим уже обсуждение, но и пока под занавес часа все-таки хочется мне сказать, что меня зовут Ольга Ольхова, я с вами еще в ближайший час точно буду вместе. Ожидаю ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления в мессенджер Макс на номер 8-916-244-2044. И вы, пройдя станции Комет ВКонтакте, заодно там в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну и тема у нас сегодня такая, я не знаю какая, вот такая. Сериал или фильм, который все хвалят, а мне вот он не зашел. Почему? Разбираемся. Ну, в следующем части обсудим, какие сериалы и фильмы вызвали наибольшую разницу во мнениях у критиков и зрителей. Ну и делитесь своими предпочтениями и тем, что вам не понравилось совсем. Потому что, ну, все мы люди, все мы разные. Давайте делиться. Мне же интересно узнать про вас побольше, мои дорогие. Ну, а пока что, по данным из часа, скажу, что же делать, если вам не понравилось. Вот, ни сериал, ни фильм. Вот, все его хвалят, а вам вот, ну, никак. Итак, первое. Надо принять свое мнение. Не нужно себя заставлять досматривать сериал или убеждать, что он на самом деле классный, и ваше восприятие имеет вполне право на существование. Проанализируйте причины по вторым пунктикам. Попробуйте понять, что именно вас оттолкнуло. Это может быть скучный сюжет, несимпатичные персонажи, затянутость, несоответствие жанру. И это поможет вам в будущем более точно выбрать контент, который вам понравится. Отложите сериал на потом. Возможно, через время вы взглянете на него иначе, и он вам понравится, как у меня это произошло, допустим, с сериалом «Атака титанов». Найдите единомышленников. Поищите отзывы людей с похожими вкусами. Возможно, найдете тех, кто тоже не оценил этот сериал и поймет, что вы такой не один во вселенной. Кстати, это воодушевляет. Просто когда тебе что-то не нравится, ты думаешь, может быть, со мной что-то не так, может быть, это я не такой, всем же нравится, а чем я не так? Ну, всем, все у вас прекрасно, все у вас так, потому что вы можете что-то не любить, это вполне себе нормально. В конце концов, обсудите с другими зрителями. В спорах и обсуждениях можно увидеть сильные стороны сериала, которые вы изначально пропустили. Ну и в конце концов, сфокусируйтесь на том, что вам нравится. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за незашедшего сериала, потратьте время на что-то, что гарантированно принесет вам успех. Ну и используйте опыт для будущих выборов. Если сериал вас разочаровал, потому что там был запутанный сюжет, в следующий раз отдавайте предпочтение более прямолинейным историям. И если не понравился мрачный тон этого сериала, то ищите что-то более легкое. Как итог, несовпадение вашего мнения с общим восторгом – это нормально, потому что кино и сериалы – это вид искусства, а искусство всегда субъективно. В общем-то, доверяйте своим ощущениям, не гоните за трендами, если они вам не близки. Ну и в следующем часе, как я обещала, разберем сериалы, которые вызвали наибольшее расхождение во мнениях у критиков и зрителей. Ну а под конец часа у нас группа «Пикник» с композицией «Королевство кривых» прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин. Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании Чехова в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и до 20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
3: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM.

0: достаточно сказать. Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайший час у нас остался, чтобы провести его вместе под вашу любимую музыку. Напоминаю, 8-916-244-00-44. Это мессенджер «Макс», где я жду с нетерпением ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления, ну и заодно сообщение по теме дня сегодняшнего. А тема дня сегодняшнего у нас озвучена в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Я сейчас ее вам озвучу. Заодно еще раз. Сериал или фильм, который все хвалят, а мне не зашел. Почему? В этом часе уже разобрались, почему так бывает. В этом часе будем разносить, в общем-то, те самые сериалы и фильмы, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Ну что ж, на вкус и цвет, как говорится, любителей, приятелей. Нет. Вот так вот. Я даже умею перефразировать вообще все, на самом деле, на свете. Пока что предлагаю всем зайти в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, подписаться, поставить там звоночек на оповещение, чтобы быть в курсе музыкальных событий в городе. Ну и в том числе наших обсуждений на радиостанции. Кстати, у меня есть небольшое объявление. Завтра ко мне возвращается моя драгоценная, моя обожаемая, моя фантастическая Анна Данрой будет с нами завтра. Наконец-то в «Вечернем Чехове» я буду не одна теперь с вами общаться, а мы снова будем вдвоем. Никуда мы от вас не денемся, так что ожидайте завтра с 6 до 8. Как всегда, по традиции, Анна Данрой, Ольга Ольхова, будем вместе. Ну, а сегодня я пока вот одна с вами, с сериалами и фильмами. И хочу сказать заодно, в общем-то, подписывайтесь на информационный канал в maxlopasnia.ru и будьте в курсе событий в городе. Ну, иногда полезно. Да не иногда, что там говорить, иногда. Там, в общем-то, всегда актуальная информация. Сама подписана, рекомендую. Вот так вот. Ну и продолжаем мы про сериалы и фильмы, которые все хвалят, а вот вам, ну, никак. Итак, у меня тут есть подборочка фильмов, скажем так, прошлого десятилетия, ну и один там затесался парочка-тройка из предыдущего десятилетия. И начну я, наверное, с самого первого, который такой вызвал прям волну непонимания. Это «Звездные войны. Последние джедаи» 2017 года. В общем-то, причина разногласий — это фильм Райана Джонсона, разделивший фанатов франшизы. Критики хвалили его за весьма смелый подход к классической саге, зрители же были разочарованы тем, что картина весьма сильно отошла от традиционных сюжетных линий и характеров персонажей. Многие считали, что фильм дословно вторгся в их детство, так как абсолютно не оправдал ожидания от продолжения культовой серии. Об этом мне сообщает журнал maximonline.ru. Ну и, в общем-то, следующий фильм в этом списке — это «Неограненные драгоценные камни». В изначальном названии он звучит как «Uncut Gems» 2019 года. В общем-то, разногласия там следующие. Это триллер братьев Сефди о ювелире игромании с Адамом Сэндлером в главной роли. В общем-то, получил он восторженные отзывы критиков за весьма напряженный сюжет и актерскую игру, однако зрители сочли фильм слишком мрачным, напряженным, вообще отталкивающим и неприятным. И на Rotten Tomatoes у картины 91% положительных отзывов от критиков и всего лишь 52% от зрителей. Вот такая вот статистика. Следующие фильмы разберем уже после рекламного блога, ну а пока оставляю вас потанцевать под бодренькую музыку группы «Рви меха оркестр» Russian Disco прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Ближайшие у нас там еще минут 40 осталось вместе с вами провести. Жду ваши приветы, музыкальные пожелания и заявки на номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, а также группа радиостанции Комет ВКонтакте. В комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. И напоминаю, что обсуждаем мы сегодня сериалы или фильмы, которые все хвалят, ну а вам вот почему-то не понравились. Жду ваше мнение, на самом деле, потому что тоже интересно. Так часто бывает, что что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Но зачем здесь обо мне, если у нас есть, в общем-то, что пообсуждать? А есть у нас тут еще, на самом деле, много фильмов, которые разделили прямо критиков и зрителей. Одни восхищаются, другие как-то вот претензии свои высказывают. Ну и следующий у нас...

0: на позиции. Это фильм «Древо жизни» 2011 года. Это весьма амбициозная работа Терренса Малика, охватывающая темы сотворения мира и жизни в Техасе 1960-х годов. Вызвала, в общем-то, полярные мнения. Разделились, значит, мнения там по поводу этого фильма. Критики восхитились философской глубиной, визуальной поэтикой фильма. Но многие зрители сочли его излишне претенциозным, медленным и лишенным, собственно, какого-то четкого сюжета. В общем-то, так и бывает чаще всего. Глубокая философия, она не сильно воспринимается зрителями. Да и что говорить, особенно в наш век коротких всяких рилсиков, видосиков и всего такого прочего, когда, в принципе, контент идет на упрощение, какие-то сложные фильмы смотреть весьма-весьма тяжело. И вот следующий фильм, как раз разделивший тоже мнение, это фильм «Меланхолия» 2011 года. Это фильм Ларса фон Триера о приближающейся к Земле планете Меланхолия. Вызвал он весьма большие споры из-за весьма мрачной атмосферы, медленного темпа, такое неоднозначное отношение к персонажам. И, в общем-то, критики сочли его слишком пессимистичным и лишенным надежды. Хотя другие отмечали прям такую художественную смелость и глубину. Но не знаю, не смотрела. Пожалуй, я знаю, чем займусь сегодня вечером. Я возьму эти фильмы, пересмотрю, потом где-нибудь ВКонтакте у себя на страничке отпишусь. Но кому интересно, сможете зайти почитать мое мнение. О, а вот этот фильм я смотрела, вот следующий, да. Я думаю, что меня многие поддержат. Фильм «Эквилибриум» 2002 года, который тоже вызвал весьма большие споры. Это антиутопический боевик с Кристианом Бейлом. Критиковали его за чрезмерную серьезность, пафос, использование штампов жанра. Критики сочли сюжет весьма банальным и предсказуемым. Но фильм нашел аудиторию среди любителей научной фантастики и стал культовым в определенных кругах. Тут стоит отметить, что на самом деле с фильмом «Эквилибриум»-то не так все просто, потому что сейчас, так. Тут столько много кнопочек. Фильм «Эквилибриум» снят не по конкретной книге, но вобрал в себя идеи и мотивы нескольких антиутопических произведений. Среди них, как главный источник вдохновения, это роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», антиутопия Евгения Замятина «Мы», братья Стругацкие «Обитаемый остров» и Джордж Оруэлл «1984». И, в общем-то, Олдос Хакли, там же «О дивный новый мир». Это весьма такие классные произведения. Скажу честно, я читала все, кроме 450 градусов по Фаренгейту. Но не дошла я до него еще с почтением. И мне, кстати, фильм весьма хорошо зашел. Хотя в то время, в 2002 году, когда он только вышел, я его не сильно-то и поняла. Пришлось пересматривать спустя десятилетия. Но, однако же, фильм вошел в копилку моих любимых фильмов и по актерской игре, и по своему визуальному оформлению. А вот «Эон Флакс» мне вообще не зашла. Но об этом позже. Вообще, там есть еще парочка фильмов. Их обсудим уже после рекламы. А пока что танцуем под композицию «Лабуч» «Where do you go?». А потом «Fear Factory» «Cars». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Техас» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов». Нас по традиции Ирина Сайфул радует своими новинками. Прям вот не зарядиться настроением хорошим невозможно после ее композиции. Это очень радостно на самом деле. Ай, весеннее настроение, как никогда, нам нужно, особенно летом. С 1 июня всех присоединившихся сегодня на календаре 1 июня, первый день лета, всех поздравляю с этим. У нас продолжается «Вечерний Чехов». Меня зовут Ольга Ольхова, по-прежнему без изменений, все еще здесь. У нас с вами еще есть минут 20 точно времени на ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления. Всех жду в мессенджер Макс по номеру 916-244-00-44, ну и в группе радиостанции «Комета» в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Пишите. Ну и тема, которую мы сегодня обсуждаем, она, не знаю, меня она зацепила. Вот несу к вам, хочу делиться и хочу узнать ваше мнение. Сериалы или фильмы, которые все хвалят, а мне почему-то не зашел. Почему? Разобрались, почему не заходят сериалы. Сейчас перебираем уже, в общем-то, какие они есть и, в общем-то, что с ними не так. И следующий у меня на очереди — это весьма неоднозначный фильм «Законопослушный гражданин». Это драма с Джеральдом Батлером в роли человека, мстящего за гибель своей семьи. Получила она смешанные весьма отзывы. Критики указывали на полную неубедительность сюжета, неуклюжие дебаты об этике и неприятности главного героя. Зрители же, наоборот, оценили весьма напряженный сюжет и актерскую игру. Но вообще Джеральд Батлер, он человек такой, ну, на любителя, так бывает. Кому-то нравится такой типаж, кому-то не нравится, поэтому неприятность главного героя — это такая сомнительная позиция, по которой можно осудить или принять персонажа. Поэтому тут, как говорится, как всегда, на вкус и цвет. Ну и следующее у меня на очереди — это «Сладкий ноябрь», мелодрама 2001 года с Киану Ривзом и Шарлиз Терон. Тоже вызвала весьма полярные реакции эта картина. Критики называли этот фильм не иначе, как историей двух больных извращенных людей, играющих в интеллектуальные игры, называющих это любовью. Зрители же восприняли картину прям противоположно. Они восприняли это как романтическую драму и сделали ее классикой осеннего кино. Ну и, в общем-то, почему это все случается? Давайте разберемся уже как в качестве такого подытога. Различия восприятия фильмов и сериалов между критиками и зрителями часто связаны с множеством аспектов, такими как разные критерии оценки. Критики акцентируют свое внимание чаще всего на художественной ценности, режиссуре, сценарии. Зрители же ориентируются на эмоциональное воздействие, развлекательную составляющую или соответствие личным ожиданиям. Культурный контекст и ожидания – это ключевой вообще момент, потому что фанаты франшиз или жанров могут быть строже к отклонениям от привычного формата, тогда как критики могут ценить новаторство. Субъективность тоже играет роль. Восприятие искусства всегда субъективное. То, что один человек считает шедевром, другой может отвергать. Но все мы знаем знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Прям критики и художественные, в общем-то, мастера считают его шедевром, а я вот отношусь к тем, кто его не понимает. Надеюсь, что я такая не одна. Ну и, естественно, включаются сюда и маркетинговые факторы. Иногда фильм позиционируется как один жанр или тема, а на деле оказывается другим. И вызывает это, конечно, глобальное разочарование у аудитории. Ну и стоит отметить, что со временем восприятие некоторых фильмов, разумеется, меняется, и то, что когда-то вызывало непринятие, может стать культовым, как я уже упоминала. Мне это случилось, допустим, с сериалом «Атака титанов» или фильмом, российским сериалом «Бригада». Ну и в следующем выпуске блоки разберем с вами самые провалившиеся фильмы, которые и по версии критиков провалились, и по версии зрителей. Может быть, в числе них внезапно окажется фильм, который вам понравился. Напишите мне об этом. 8-916-244-00-44. Мне интересно ваше мнение. Ну а мы пока слушаем Kylie Minogue, Real Groove. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и вечер понедельника, и заканчивается моя рабочая смена в Вечернем Чехове. Вот так вот подошла она к концу. И, в общем-то, эх, как жаль мне с вами прощаться сегодня. Я бы здесь еще бы часть два посидела бы, ваши заявки бы повыполняла. Но, к сожалению, мое время подошло к концу, и нам надо сворачивать обсуждение наших фильмов и сериалов, которые кому-то зашли, кому-то не зашли. И под занавес хочется сказать, что некоторые фильмы, на самом деле, такие существуют. Представьте себе, на них там потратили многомиллионные бюджеты, но они не только получили крайне низкие оценки от критиков и зрителей, но и, в общем-то, вообще получили нулевой рейтинг на Rotten Tomatoes и крайне низкие оценки на IMDb. В общем-то, и на Кинопоиске тоже. Эти фильмы часто критикуются за слабый сценарий, неудачную режиссуру, плохую актерскую игру и другие недостатки. Ну и в числе этих фильмов, которые присвоены, которым на Rotten Tomatoes присвоен рейтинг 0, то есть вообще ни одного положительного отзыва. Это «Пиноккио» 2002 года. В общем-то, классическая экранизация сказки Карла Колоди с Роберто Бенини в главной роли. И самая такая критикующая, в общем-то, позиция, почему раскритиковали, потому что там 50-летний Бенини сыграл мальчика. Вот это вообще внезапно, да. «Горец», вторая часть «Оживление», тоже сиквел франшизы «Бессмертных войнах», которые ругали за противоречие логики абсолютное, просто нулевое. Вот. Поверхностный сюжет и, в общем-то, множественные несостыковки. И вот так вот он провалился в прокате по полной программе. «Кодекс Готти», где Джон Траволта сыграл главную роль, и картина, в общем-то, обелила преступление.

0: преступника сказали, что нет, такое мы не смотрим. Лондонские поля 2018 года тоже, кстати, назвали скучным, запутанным и не передающим атмосферу фильма. Один пропущенный звонок 2008 года — это ремейк японского хоррора. Фильм критиковали за абсолютную безвкусицу и копирование оригинала. Ну и, в общем-то, здесь очень много фильмов, которые получили абсолютно негативное восприятие, чаще всего за слабый сценарий, плохую актерскую игру, технические недостатки и полное несоответствие ожиданиям. Так что, если вам что-то не зашло, не печальтесь, и бывает ситуация похуже. И у меня под занавес, в общем-то, обсуждение присоединяется ко мне Золя ВКонтакте и пишет: вот все хвалят все везде и сразу, называют шедевром, советуют смотреть срочно, а мне не зашло. Я вообще не люблю смотреть фильмы, люблю слушать музыку. Поставьте, пожалуйста, Золя, попробуй успеть, либо в следующем часе. Так что вот так вот постараюсь поставить. Ох, ну а я с вами буду прощаться. К сожалению, время мое подошло к концу, и так складываются обстоятельства, что прощаться мне с вами нужно. Сегодня, к сожалению, очень не хочется, но, к сожалению, надо. Вот, всем до завтра. Завтра уже, напоминаю, ко мне присоединится моя драгоценная, великолепная симпатяшка Анна Данрой. Будем снова с ней вместе развлекать и сгонять тоску по вечерам и черным Чехове. Поэтому включайте с 6 до 8 свои приемники погромче, присаживайтесь поближе. Темы у нас снова будут животрепещущие, обещаю вам. Но закончить хочу я под композицию из зашедшего мне сериала. Уж извините, могу себе такое позволить. Джеки О, Шинджио, но Сасаджио, вот так вот. Атака Титанов, прямо сейчас на Радио Комедия 102.6 FM. И всем пока-пока, до завтра.
1: Вечерний Чех на Радио Комедия 92.6 FM.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Более 40 многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», подготовлено к следующему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин. Адресный перечень домов, которые были приведены в порядок, не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка», также работающие в Чехове, подготовили в совокупности 6 домов. Реестр платных парковок в Чехове пополнился еще 5 объектами. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Так, платные парковочные места появятся на улице Вокзальной, на Привокзальной площади, на улице Дружбы в 2 местах и на улице Московской. Ввести платные парковки в эксплуатацию планируют до 30 июня. Размер платы за пользование парковочным местом составит от 25 до 50 рублей в час. За качеством работы дворников и трактористов муниципальной управляющей компании «Чехово» в скором времени будут следить при помощи приложения «Яндекс.Вектор». Внедрение соответствующей цифровой платформы уже началось. Как сообщается, она помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их работу и в реальном времени контролировать эффективность уборки. Пока это пилотный проект. Если он будет признан эффективным, в него включат все муниципалитеты региона. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина. Горожане выступили против такого решения. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. Были на выездной администрации, где озвучили свою позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», заявили жители Губернского. Минздрав выступил с предложением сократить срок выдачи больничного до 3 дней для тех сотрудников, которые за 6 месяцев признавались нетрудоспособными 4 раза или чаще. Нормы закреплены в соответствующем проекте приказа. После открытия больничного врач будет направлять пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и до 20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио К.

0: Никола Ленивец – небольшая деревня в Калужской области. Стала знаменитой благодаря построенному вокруг нее арт-парку. Российский художник Николай Полинский, известный до 2000 года как пейзажист, однажды увлекся скульптурой и решил, так сказать, войти в пейзаж. И начал расставлять арт-объекты и инсталляции прямо на местности. В деревню Никола Ленивец пейзажист приезжал еще с 1989 года. И теперь на площади в 650 гектар около поселения расположена большая коллекция архитектурных и художественных объектов, созданных Николаем Полинским и другими художниками. Путеводитель. Деревня Никола Ленивец находится в Дзержинском районе Калужской области на берегу реки Угра. Расположен арт-парк в 60 километрах от Калуги и 200 от Москвы. Добраться можно на рейсовом автобусе «Калуга-Кондрово».
1: Исторический телеграф.
2: Название деревни, по преданию, происходит из-за одного из сражений на берегу Угры. Якобы в канун Дня святого угодника Николая на поселение напал враг с другого берега реки. Видя численность неприятеля, жители предпочли сражению временное бегство. Враг легкой победе обрадовался и принялся пировать. На рассвете обленившегося захватчика застали врасплох притаившиеся в лесу местные жители. Так поселение стали именовать с одной стороны в честь Николая Чудотворца, с другой – в память о ленивом враге. В народе река Угра называлась поясом Пресвятой Богородицы. В 1480 году Никола Ленивец оказался в центре великого стояния на реке Угре, которое положило конец монголо-татарскому игу. В честь победы была построена часовня, позднее – храм. Форпостом современного искусства Никола Ленивец стал в 2000 году, когда художник Николай Полинский основал социокультурный проект «Никола Ленивецкие промыслы». В 2005 году творческие жители поселения и приезжие художники основали фестиваль «Архстояние», положивший начало арт-парку, в котором уже более 120 объектов.
0: Как красиво! Как необычно, только представьте, деревянные, бетонные, витые и монолитные скульптуры прямо на берегу реки, в поле, в лесу. Гуляя среди них, можно почувствовать себя частью сюрреалистического пейзажа. Одни только названия объектов стоят того, чтобы отправиться туда и посмотреть, что же это такое. Вселенский разум, ленивый зиккурат, кровать Бродского, павильон шишек или музей сельского труда посреди картофельного поля. А после самого странного места мы отправимся в самое холодное. Впереди нас ждет село Оймекон. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
0: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Харькове 22 часа.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями.

последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Существует множество вариантов песни «The House of the Rising Sun», в которых значительно варьируется сюжет. Во всех вариантах герой повествует о том, как погубил свою жизнь в доме восходящего солнца, и предостерегают от такой судьбы. Однако в разных вариантах это то женщина, в том числе в первоначальной фольклорной версии, то мужчина, в том числе в версии The Animals. Дом восходящего солнца одни понимают как публичный дом, другие как тюрьму, третьи как кабак или игорный дом. Неизвестно также, о реальном или вымышленном здании в Новом Орлеане идет речь. В городе в разное время в 19 веке были два здания с таким названием, но образы недолго, и об их дурной репутации ничего не известно. Ни то, ни другое здание не сохранилось.

Американец. Известный фольклорист и собиратель блюза Алан Ломакс написал в 1941 году, что слова этой песни на музыку традиционной английской баллады написаны двумя жителями Кентукки – Джорджией Тернер и Бертом Мартином. Есть и другие версии происхождения песни. Первая известная запись относится к 1934 году. Песню исполняли многие блюзмены 1930-40-х, а затем огромное количество рок- и поп-музыкантов второй половины 20-го – начала 21 века. Наибольшую известность получила версия «The Animals», хотя двумя годами раньше, в 1962-м, этот хит записал Боб Дилан, версию которого «The Animals» аранжировали, в свою очередь, Дилан позаимствовал аранжировку у Дэйва Ван Ронка.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так?

0: так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!
1: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: произошла много лет тому назад, пьянящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto dama gesfurto a pail caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gaziga je ve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: She gets in many trouble, cocaine.
0: Я глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлино.
0: На клеенных ногах он последовал за своей возлюбленной.
1: He

наркотиков, которые принимал постоянно. Придя к ней домой, Педро скромно присел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

Культовая фигура 90-х Александр Лаэртский первым сумел искусно использовать ненормативную лексику в рок-культуре, органично сделав ее полноценной составляющей песни, при этом не особо опошлив и изгадив. Его унылые детства «Чистые глазенки» звучали из каждого ларька, где продавали аудиокассеты со времен перестройки.

Следует отметить, что песенная вселенная Лаэртского в реальной жизни Уварова чем-то похожа на карловское зазеркалье. Его тексты насыщены меткими метафорами, иронией и едким сарказмом. Хватает этого и в главном хите, но сначала о музыкальной составляющей. Пожалуй, унылый темп композиции очень хорошо подходит для меланхоличной работы. Копать картошку под эти звуки – одно удовольствие. «Чистые глазенки» — это очень личная история, возможно, даже автобиографичная. Как и любого непризнанного гения, в совке Лаэртского помотало. Он работал сначала как санитар в морге, затем проектировал авиамаршруты на основе

0: основе учета маршрутов миграции перелетных птиц, был шлифовальщиком и прочее. Так что настроение лирического героя вполне соответствует музыкальной стилистике. Последний вздох уставшего от жизни человека, у которого и желаний-то не осталось, кроме как покушать и поплакать немного.
1: Хочется плакать холодного пива, на базе насморк и курочку гриля.
0: Некоторые поклонники творчества Лаэртского трактуют главный хит не более чем стёб над кумиром конца 80-х Юрием Шатуновым. Это очень интересная версия. Дело в том, что в 92-м году пик популярности группы из Оренбургской школы-интерната прошел. «Белые розы и розовый вечер» публике надоели. Зато моду диктовали бойкие дамы из ансамбля «Комбинация», захватившие сознание культурной паствы своим бухгалтером и колбаской. Так вот и получается, что алчные бабищи оставили сироту неудел с его музыкой, да еще и

0: Глазенки.
1: «Чистые глазенки» по праву может считаться культовым явлением. Дело в том, что в 1993 году впервые на официальном носителе, то есть не на самиздатовских самописках, вышел альбом андеграунд-исполнителя. Фирма RSMD Co. Ltd. издала «Чистые глазенки» и вывела Лаэртского из подполья, сделав

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.